0: Summer Dreamins ми рунья свишелі вот Кейт Янай, а теж ви можете со до лича соніч адженца шако тобі. Мене була прина ноц, засе праз под лішим часу, засе мо правє спач, за менша мія со так шво, зо потутих горцих а тужних температурах вот 33 стопні у ноцы, біта дженца прина ноцы 22 чи 23 чи стопні, мені десім мораз, ну хай, троху dlje voči zainželič a zainželče to už rade tiež vaše voči k tutým titulám, ktoré ženca ráno slušíme.
1: A ja mám tu
0: všetko, što ešte cú, tak reka tiež tutým titul Anna-Maria Brečnader spieva. Ženca ráno slušíme tiež Veroniku Kalinučcinu. Abo mištrie krabače spieva skupina Noa Doba. To sú naše titule Hač do šestčich.

0: Я сам Лутк Пито, эксперта за боракауства апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай. Добре ранье! Хач трезмеме дженцарьяне ведро?
1: Поскай, Кито, то можу чи не дам докварне рец. Мам нову ведрову аппликацию на шморатку.
2: Что?
1: Аппликацию. Эп, дами вещи, кайке ведро буде.
2: Кайштека, кузвонича, киждо шклинчане, куле лада, а ништо вещи. Я поладам рачо звокно, мой любе Юро, претач твое шморатко ми байки бае.
1: Татлажане байки несу. Ту стеи? 9% дешча. Ту иш снедаме дженца рачо нуцка, а ниц на церасе.
2: Па! Нетко мам си во твоја шмуратка рецдач, дже снедам.
0: Престентай со ваджич. Я спушчам со на Юра, а крою блидо нуцка.
1: Я чи помам, Кито.
2: Кито, а Юро, вој може тај нуцка кукач. Я пунду најпред раз вон. Нус до небја тыкнеч.
1: Мато, не забудь пшедешник.
0: А гумию ве шконе?
1: Но везо, я без капы вон. Я хижо раз хоцет чай напарю.
0: А я пунду по трене за матове мокре восы.
2: Кито, Юро, пойтай спешне, то дырбитай виджеч.
0: Мато, что да е, я прыни раз дыш не виджу.
2: Ние, ние, не меню дыш, але, ах, пойтай к вокну, доби вам ай нечто показать.
1: Вау!
2: Красне!
1: Тайке писане барбы!
2: Тучел!
1: Кайш в байце.
2: Дочи твоя эпшера джива нее, хе, Юро? Друде со тола вупва джи с вокном ладач, ниц вирно?

0: ВВВ. Сарский програм. Сарский програм. Концерт.
1: Церкви сутетне весебне пшашане местна, вени несу яно местна, жаш пшишаш к миру, каш цваш, вени майо ядноре етеке тусты мурья, асу хводне. Ох, важеце местна гору цим лишу, теке митцаме вас, ох, важеш, абужаме вешакеш церквях оково добрия вуга, то ё на немский добелок, ва окресу в обьохальште. Моего коллега Себастина Ликовски-Винклера пак интересирио ядно весебне местно в этих церквях, катам жаш стоите оргеле. Веле весела при нашем музикальском драгованию.